моя рокая мирна, а ледвица сурину и нетра суздрава. Моя глава е ясна, тудиче как дан, нисам нич пил. Моя рокая мирна, ледвица.